0: Ты сам не отпускаешь во фронт капел финс, жителям, ты все ты пейсы, вот сна, и там всем сложно, знаешь. На это пора. И так и на все окоре, как нам не покормить, а чем он, ты же на это потерял, вы.
1: А, ты не вакарон, ты же там это.